0: Все кипит, все бары, ведь кэш, пуни в стул, слэш. Чиха вода, все гирве, чиха вода, вре. Все кипит, все бары, ведь кэш, пуни в стул, слэш.
1: СК2 Кельце.